Мучутин, мигать машно, виня сэннек, чоку сайно, часы плану шайлок. Мучут мон